будущем дую на ГГРС Удачнё, в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

0: 8,2 МГц дощиню, 2,4 валандас пер пара. Радио стотис капсей.
1: Нау я дайна.